Ние не вломиме МТФ, ми блокаруваме. Ми се ставам та ФМ на ФМ, РЕ, ФМ на РЕ, САРФИТА, ФМ ту мяуро, ју филим ту.